эфире продолжается на волне Гринч Радио и в эфире АЛАТО 24. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши радиослушатели, здравствуйте. У микрофона в студии

0: Упрощение медицинского освидетельствования лиц до призывного возраста при первичной постановке на воинский учет. На аппаратном совещании Кабинета министров были подведены итоги реформы по упрощению прохождения медицинского осмотра граждан призывного возраста. Напомню, что совещание прошло под руководством главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева в рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы». В рамках программы «Правительственные акселераторы» на базе системы Санариклиник внедрена модель цифрового медицинского осмотра призывников, и она позволяет готовить отчеты в электронном формате и обмениваться решениями военно-врачебной комиссии через межведомственную систему «Тюндюк». И граждане могут проверить результаты работы комиссии через мобильное приложение «Тюндюк». Сообщается, что пилотный проект был реализован в Чуйском областном центре общей врачебной практики, где цифровой осмотр прошли около 800 человек. Ранее этот процесс проводился в районных военных комиссариатах, что приводило к чрезмерной нагрузке на медицинских работников и большому объему бумажной работы. На совещании было особо отмечено, что новая система, она облегчит работу медицинского персонала и обеспечит прозрачность процессов. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на все регионы страны. Если сегодня мы будем говорить об упрощении медицинского освидетельствования призывников при первичной постановке на воинский учет, то сегодня более подробно поговорим о том, с чем была связана такая инициатива, какие статистические данные или, может быть, были проведены определенные исследования, стали основанием для данной инициативы по упрощению медицинского освидетельствования, какие результаты показал пилотный проект Чуйской области. Поговорим о том, когда планируется полномасштабное внедрение упрощенной процедуры медицинского освидетельствования по всей стране. Поговорим и о том, насколько сократится время прохождения военно-врачебной комиссии после внедрения цифровой модели. И как вообще упрощение процедуры повлияет на работу военно-врачебных комиссий. Также поговорим и о том, какие, может быть, долгосрочные результаты ожидаются от реализации данной реформы. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, на прямой связи главный специалист Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Гульназ Аджимамбетова. Гульназ Качкыновна, здравствуйте. Сегодня с вами на прямой связи заместитель министра обороны Кыргызской Республики полковник Азамат Иштыбаев. Азамат Каныбекович, здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления призыва и воинского учета, начальник отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики полковник Сабыр Майрамбеков. Сабыр Майрамбекович, приветствую вас сегодня в студии прямого эфира.
1: Спасибо, здравствуйте.
0: Итак, Гульназ Качкыновна, Азамат Каныбекович, Сабыр Майрамбеков.

упрощение медицинского освидетельствования призывников при первичной постановке на воинский учет. Но если, например, вот так вот давайте в общем представить, да, Гульнас-Качканырна, когда, например, человек достигает до призывного возраста, мы понимаем, что он должен что? Отдать долг родине, да, то есть он должен служить в армии. И мы понимаем, что вот есть определенная процедура, когда лицо до призывного возраста приходит, наверное, в районные комиссариаты, а потом уже должен пройти военно-врачебную комиссию. И результаты военно-врачебной комиссии, они и должны, соответственно, звучать таким образом, или человек подлежит службе в армии, или он не подлежит. Но я уже напомнила, что сейчас у нас инициатива, которая реализуется в рамках программы «Правительственные акселераторы». Я вот напомню нашим уважаемым радиослушателям, телезрителям, что программа «Правительственные акселераторы» – это прежде всего та программа, тот проект, который реализуется государственными органами, органами местного самоуправления с целью развития страны и, несомненно, благополучия наших уважаемых граждан. Ну вот сейчас вот тот, кто проходил, скажем так, службу в армии, да, тот, кто, может быть, бывал в районных военных комиссариатах, они понимали и, может быть, понимают, может быть, вспоминают, когда, например, проходили через военно-врачебную комиссию, как, может быть, долго это все было. Может быть, для кого-то это был затянувшийся процесс. И вот сегодня, если мы говорим о той реформе, которую, соответственно, я озвучила, а опять же напоминаю, что это упрощение медицинского освидетельствования призывников при первичной постановке на воинский учет, мы понимаем, что этот вопрос и вообще эта процедура стала более упрощенной, да? И, конечно, мы должны понимать, что сейчас вот ведется большая работа по стране, чтобы упрощать доступ к государственным услугам. Вот мы сегодня говорим о постановке граждан на воинский учет. Все это сейчас упрощено. И поэтому, Гульнас-Качканырна, я хотела бы первый вопрос, наверное, адресовать вам. Вот в чем крылась необходимость упростить данную процедуру?

0: думаю, сегодня вам есть что сказать, тем более мы с вами говорили накануне о том, и вы особо отметили, что инициатива исходила вот от Министерства здравоохранения, значит, наверняка были, может быть, жалобы, а может быть, какие-то пожелания, предложения в адрес Министерства здравоохранения по тому, чтобы вот эту вот процедуру в конце концов попросить.
1: Суть новой

0: задача остается на своем месте, одновременно продолжая принимать, обслуживать свои приписы населения. Все данные фиксируются в медицинской информационной системе Самары Клиник, которые результаты автоматически передаются в АИСАСКЕ. И здесь тоже такое самое ключевое. Родителям больше не нужно самостоятельно выяснять сроки прохождения комиссии. После включения подростка в реестр лиц до призывного возраста в мобильное приложение «Тундук» поступает уведомление о необходимости прохождения медицинского освидетельствования. И после завершения осмотра все эти результаты также доступны через
1: Вот я, слушая вас, Гульнас Качкыновна, понимаю одно, что суть реформы, она в чем заключается? Что прежде всего процедура упрощена, так? Бумажный документооборот, он заменяется цифровым. И самое ключевое, наверное, такое изменение, когда проходят военно-врачебную комиссию или прохождение военно-врачебной комиссии, переносится на базу обычных поликлиник. Но на самом деле очень такая, знаете, инициатива, и самое главное, что она уже была запущена, и, как я уже упомянула, данное апробирование, или, может быть, данный пилот был запущен в Чуйской области, но я думаю, вам тоже есть что сказать или рассказать касательно того, почему в качестве пилотного запуска была выбрана Чуйская область, и когда это все вы начали апробировать, вообще методом проб и ошибок, да, все ли пошло, ну, скажем так, гладко, да, может быть, какие-то были проволочки в данном пилотном запуске, или все прошло без никаких, скажем так, проблем, что сейчас вы думаете вместе с Министерством обороны над тем, чтобы данную инициативу запустить уже и в другие регионы страны. Вот почему в качестве пилота вы выбрали Чуйскую область, и вообще вот этот вот пилотный режим, он что показал? Все ли получилось? Может быть, какие-то были ошибки, что эти ошибки вы сегодня, ну скажем так, исправили, и, соответственно, уже думаете над тем, чтобы запустить данную инициативу уже и в других регионах страны?
0: Ну, спасибо за вопрос. Самое главное,

мы выбрали центр общей врачебной практики. Изначально мы организовывали, да, здесь были действительно Алан-Бинского района, как вы понимаете, что это включая верхнюю зону, нижнюю зону, это, да, территория Бишкека, которую мы должны были обеспечить. Количество детей было около 800. Сулупы мы, у нас вот два варианта было. Это пустить детей по каждому кабинету узким специалистам или обеспечить это такой отдельный кабинет, чтобы дети не были, они были подростки же. В это время, если вы понимаете, это вот был февраль-март, параллельно у нас шел другой правительственный акселератор для тоже упрощения 083 справки, водительские справки. Было действительно нагрузка на организации КМСП, на СОУП, на данный СОУП тоже, Центр общей врачебной дочурки, тоже был такой нагрузка. И я вот здесь хочу отметить, да, вот в отдаленных регионах и для, вот, например, наших организаций проходит очень много медицинских осмотров. Это водительство, это санитарные книжки, это дети, наши скрининги. И точно так же медицинское обслуживание, да, узкими специалистами, особенно самого обслуживаемого населения. И в это время

Я понимаю жизнь и вообще прохождение призывников вот на службу значительно упрощен. Вот я думаю, вам тоже сегодня есть что сказать вот о том, может быть, как эти изменения могут сократить сроки постановки граждан на воинский учет, насколько, может быть, жизнь призывников значительно упростилась. Я вот тоже, знаете, вот вспоминаю прошлые года, когда, например, тоже, когда родственники достигали вот призывного возраста, тоже обращались в военные комиссариаты, потом проходили военно-врачебную комиссию, там тоже были своего рода вопросы.

0: более таком, знаете, оперативном решении вопроса. Поэтому, Азамат Канабекович, правильно ли я понимаю, что жизни призывников вы на сегодняшний день, по крайней мере, постарались упростить?
1: Спасибо. Доброе утро, телезрители, радиослушатели. Да, это, скорее всего, все проходили первичную постановку. Первая задача – это упрощение. Упрощение именно до призывников, которые они должны пройти первичную постановку. А во-вторых, именно вот как Гульнара Скачкова сказала, нехватка медиков, врачей там. И при этом, как отметили, действительно значительно упрощается. Это те, которые моменты формирования, от формирования списка до призывников, а также врачи, которые да, идут отдельно, проводят комиссию, дальше уже внесение там заключения соответствующего. Да, действительно, как декабрь, январь, февраль, 3 месяца мы провели пилотный проект. У нас поставлена задача была изначально в рамках правительственного секретаря, да, 100-дневный челлендж, так назвали. Да, первоначально была, конечно, эта система устроена, действительно, да, были моменты, которые качество, именно вынесение каких-то соответствующих заключений. Январь, февраль, мы почему выбрали, например,

также я хочу отметить, что у нас тоже в процессе идет цифровизация, да, мы тоже внедряем сейчас.

0: процедура намного упрощается.
1: Говорите, мы слушаем вас.
2: Алло, салама сэр.
1: Салама чылык. Угаталыз.
2: Мен Майрам 2-3 көп бір өзірі білемін бай. Менің балам

0: aslında az rastgele birinci kategori alalım. İki variant aslında direkt masalı
1: Сабыр Майрамбекович, я хотела вам адресовать вопрос вот такого характера. Но на самом деле военно-врачебная комиссия была и была на протяжении многих-многих лет. И когда призывник призывался, то, соответственно, мы понимаем, что военно-врачебная комиссия наверняка выносила вердикт, да? Или этот человек молодой может служить в армии, или он не может. И на самом деле, наверняка, вот со стороны призывников, со стороны их родителей, очень часто, может быть, звучали жалобы, да, на решение военно-врачебных комиссий. Я, наверное, тоже, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но здесь вот тоже может возникнуть вопрос. Если мы говорим о данной реформе, то прохождение военно-врачебной комиссии переносится на базу обычных поликлиник. Здесь может тоже возникнуть вопрос, а здесь

0: будет в этом случае?
1: Спасибо за вопрос. Да, действительно, в военных комиссариатах по второму

устраивать. Главное, что со стороны Министерства здравоохранения нам дают те сведения о его плотности, то есть упрощение. Допустим, когда при военном комиссариате президенты проходили, врачи-специалисты спрашивали устно, допустим, какие есть жалобы. Тогда соответствующие

Pazine krivično vojskog čuta, vojni komisariat vodaje krivično vojski dokument, это называется прописной свидетельство. То есть, согласно новой рекомендации, это будет электронный справ, то есть системный книг. То есть, упрощается работа военного комиссара.

этого освидетельствования лиц до призывного возраста. Соответственно, если мы говорим об этом упрощении, не приведет ли данное упрощение к снижению качества оценки состояния здоровья лиц,

упрощение медицинского освидетельствования, к снижению качества оценки состояния здоровья лиц до призывного возраста вообще не может быть и речи, а может быть даже наоборот, да? Но опять же здесь вот у меня возник вопрос. Если, например, есть скрытое заболевание, которое

это заболевание можете выявлять. Вот, например, если человек, вернее, лицо до призывного возраста, например, у него психическое расстройство, да, или, может быть, психологически он не совсем здоровый ребенок, ну, давайте будем так говорить, все-таки это молодой человек, то, соответственно, как вы определите посредством вот той реформы, посредством того упрощения, о котором мы сегодня

это лицо до призывного возраста отправляет дальше, чтобы он прошел, скажем так, консультацию у психиатра, и чтобы тот специалист, психиатр, он выявил у него, ну, скажем так, наличие психического заболевания.

уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить, что сегодня в программе «Прямая связь» мы говорим об упрощении медицинского освидетельствования призывников при первичной постановке на воинский учет. И позвольте мне напомнить, что сегодня у нас в гостях главный специалист управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Гульназ Ажимамбетова, заместитель министра обороны Кыргызской Республики полковник Азамат Иштыбаев и заместитель начальника управления призыва и воинского учета, начальник отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных

появляться в социальной сети Facebook. Уважаемые гости, давайте выслушаем другого нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Подождите, погромче говорите, пожалуйста.

0: Bilim Берүү Министрине суроо берсек деп ойлойм.
1: Билим Берүү министри уже кеткен түз эфирден, поэтому этот эфир был до 9 часов. А о чем мы говорим вот в рамках программы «Прямая связь», я, соответственно, чуть ранее вам озвучила. Я напомню, что в эфире программа «Прямая связь». Не могу не спросить, Азамат Камибекович, вот если мы говорим сегодня об упрощении, то тоже возникает вопрос, а может быть, какие преимущества получили или получат военно-врачебные комиссии на местах, да? Вы как-то тоже думали над этим вопросом? Или все-таки вот тоже возникает вопрос, если сейчас лицо до призывного возраста будет обращаться, например, в поликлиники, ЦСМ, то...

комиссия остается, тот же состав, но место проведения уже это нет учреждения. Да, там соответствующие кабинеты именно представителям. Кроме врачей, кроме наших представителей, там и другие представители есть. Да, и будет проводиться как соответствующее. Ну, как коллеги сказали, намного отличается, да. Это наша задача – это формирование здорового списка именно военнослужащих, это которые 18 лет, они должны служить, да. Мы должны подготовить их, да. Если есть там какие-то заболевания, мы должны именно, которые они прошли освидетельство, мы должны поконтролировать до 18 лет, да. Это дает преимущество.

0: Ол пригодный вид, а не пригодный вид. Ошол туралуу бир мындай чоң эмеде айтып бересиңби?
1: Пожалуйста, Сапар Абдыкаевич, сегодня множество вопросов адресовано вам, начальник отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления, поэтому такие вопросы и сегодня звучат. Пожалуйста.
2: Салам, спасибо. Имею баланс на внимание.

Но здесь имеется в виду, когда призывная кампания начинается, там не только председатель комиссии, военной комиссии, там присутствует еще представитель районной государственной администрации и представитель районного отдела внутренних дел. Поэтому пока этот вопрос остается открытым, но мы

0: все недостающиеся стихи включить именно в закон об охране. Потому что когда приняли новый трудовой кодекс, у нас образовался вакуум из-за того, что у нас выпали вот эти статьи. Из-за того, чтобы вот это все закрыть, и пришлось нам разработать новый закон об охране труда. Но вы сами сказали, что это самое, система охраны труда вообще включает в себе условия труда, вредно-производственный фактор, опасный производственный фактор, безопасный условия труда, рабочее место, средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты работников, профессиональные заболевания, профессиональный риск, аттестация рабочих мест, производственная деятельность, производственная травма, гигиена труда, производственная санитария и специальная одежда. И, конечно, вот в последнее время Федерация профсоюзов Кыргызстана уделяет большое внимание на аттестацию рабочих мест. Ну, сейчас все наши инспектора выезжают на предприятия, организации и проводят обследование предприятий и организаций. Конечно, сейчас основное время надо уделять уже, когда при создании рабочего места надо учитывать гигиену труда, производственную санитарию и вот это все. И, во-вторых, вот, надо обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Вот это все надо комплексно надо работать. В первую очередь работодателю надо создать работники безопасные условия труда.
1: Да, вот вы отметили по поводу закона об охране труда, дополнения, которые были. Скажите, вот основополагающие, что вот важно в законе об охране труда? Вот, например, у дома есть фундамент, который держит, да, дом, а вот в законе об охране труда самое главное, я понимаю, что такой большой, да, закон, там много что прописано, а вот такие главные вещи, которые вот прописаны в целом в законе.
0: В самом законе это в первую очередь сохранение жизни и здоровья работника. Это в первую очередь. И, конечно, во многих случаях работники не обучены. В первую очередь, как вы сами отметили, что они не проходят инструктажи по охране труда, и тут же возникает вопрос, у них имеется ли специалист, который проводит инструктажи по охране труда и техник безопасности. Вот это все комплекс мер, это и включает в себя охрану труда. Любой работник, приходя на работу, он должен с чего начинать? Вот у нас вот постоянно у нас специально открытый институт труда, вот там обучает, как работник поступил на работу, в первую очередь он должен составить трудовое соглашение, трудовой договор. А потом уже пройти вводный инструктаж, после чего на рабочем месте первичный инструктаж, на рабочем месте повторный инструктаж, вот это все инструктажи. А также они должны, работодатель должен ознакомить внутренним трудовым распорядком рабочего времени. Почему порой получается, что работник перерабатывает 20, 40, когда у них работа 8 часов, у них получается 10-12 часов. Вот эти все моменты учтены, когда создавали внутренний трудовой распорядок, там все расписано. Но порой, когда предоставляет внутренний трудовой распорядок для ознакомления, они даже не читают, расписываются и свои права обязанности знать. Это во-первых. Во-вторых, каждый работник должен знать свои функциональные обязанности. Обязательно для каждого работника работодатель должен составить функциональные обязанности. И там все прописано, что имеет право, что не имеет права, что должен сделать. Как вы сказали, если там появился опасный фактор работы, да, и в это работник, он сам не знает, что делать. Вот в этих случаях он имеет право отказаться от этой работы. Прежде всего, это для всех работодателя, а также вот контролирующих органов, прежде всего должен быть сохранение жизни и здоровья человека, работника.
1: Скажите, вот вы отмечали по поводу трудового кодекса, да, и вот закон об охране труда. Может быть, некоторые путают, да, эти два понятия. Что, как бы, может быть, выше, что важнее или первоначальнее, закон об охране труда или трудовой кодекс Здесь наверняка есть такие большие различия, и, может быть, эти два как бы понятия многие, может быть, путают.
0: Нет, различие в том, что Трудовой кодекс стоит выше, чем закон об охране труда. Ну, Трудовой кодекс. Но в основном и в Трудовом кодексе, и в законе об охране труда все прописано на благо работодателей, не только работодателей, но и работников. Вот именно техническая инспекция труда защищает права, законные права. Вот хочу отметить, законные права не только работников, но и работодателей. Вот эту всю систему мы разрабатываем. И после этого закона об охране труда уже подзаконные нормативно-правовые акты пойдут. Мы тоже будем сидеть еще раз. И будет дополнение к новому трудовому кодексу. Мы сейчас тоже создается комиссия. Тоже там есть некоторые упущения, некоторые добавления. Сейчас, сами знаете, жизнь на одном месте не стоит, и все сейчас двигается, и мы тоже хотим, чтобы идти по пути.
1: Да, сейчас там по телефону присоединяется начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аин, здравствуйте. Мы сегодня говорим про закон об охране труда. У нас в гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джаниш Казакпаев. И вот вы тоже сейчас выходите по телефону в прямой эфир. И еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях по телефону начальник управления труда Министерства труда.

0: Да, закон об охране труда, вот, который был подписан, он, конечно, дополнен рядом статей, то есть 29 статей, которые были ранее в Трудовом кодексе, в связи с принятием нового кодекса, они были исключены и перенесены в закон об охране труда, то есть они дополнены новыми статьями. И, конечно же, у нас с реалием нашего сегодняшнего времени требования по охране труда, там заложены нормы, как цифровизация по обучение по охране труда и некоторые моменты. То есть мы сейчас будем пересматривать, конечно, те нормы, которые должны соблюдать работодатели по обеспечению, по созданию безопасных условий труда.
1: Вот вопрос обеспечения безопасности от охраны труда. В чем заключается? Насколько вот то, что как бы может быть изложено на бумаге, сохраняется вот в реалиях, на рабочих местах, на заводах, там, на предприятиях, может быть, в офисах и так далее?
0: Конечно, законом много что прописано, да, это вопрос отдельный, соблюдается ли это все. У нас есть служба пока контроля и надзора трудового законодательства. В рамках своей деятельности наши, конечно же, инспектора, они посмотрят, да, насколько, то есть, если это будет по санитарно-гигиеническим, если это будут правила по строительным, да, то есть каждое ведомство, такие как Министерство строительства, Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть Министерство здравоохранения, они каждый по своей отрасли, они свои нормы утверждают. А наша инспекция, она, конечно же, смотрит на наличие их заключений, насколько соответствует их деятельность этим всем утвержденным нормам.
1: Вот то, что...
0: И, конечно же, если есть какие-то нарушения, они выписывают предписания, которые должны быть, конечно, устранены.
1: Вот такие нарушения подобные, насколько, может быть, выявляются со стороны как бы вашего тоже ведомства? Может, какие-то жалобы поступают? Или, например, вот у человека, он чувствует, что как бы его права нарушаются на том или ином предприятии, и он может наверняка обратиться, да, и вот в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
0: Конечно, конечно. Вот наша служба, она проводит работу, конечно же, и заявительная форма имеется. То есть граждане могут самостоятельно обратиться в службу заявлений, не только физически, но и удаленно, то есть на сайт, да, направить, там есть обращение граждан электронное. Они все это рассматривают. Кроме этого, есть, конечно же, плановые проверки, которые утверждаются, согласовываются как частного сектора, так и наших этих бюджетных сфер.
1: А в целом, вот в чем крылась необходимость, да, вот изменения закона, дополнения, да, вот некоторых пунктов, потому что там вот был ранее закон, получается, вот со временем, как бы, может быть, трудовые отношения как-то меняются, и вот в связи с этим вот была необходимость вот как бы обновить данный закон.
0: Да, вы знаете, что мы трудовой кодекс инициировали, он 2004 года в ней пересматривался, он актуализирован на сегодняшний день. В 2025 году приняли, и мы уже все нормативно-правовые акты, которые шли в реализацию данного кодекса, то есть трудового кодекса, то есть в рамках этого была проведена данная работа по актуализации именно закона об охране труда и ряд других нормативно-правовых актов. То есть это все в купе.
1: Скажите, вот основополагающего нынешнего закона, так сказать, фундамента этого закона, в чем заключается? Вот насколько он такой, может быть, емкий, либо наоборот, его легко, может быть, воспринять, прочитать?
0: Да, он очень легко восприятие, то есть там четко прописаны обязанности работодателя, обязанности работника, обязанности, то есть те функции, которые должно выполнять государство, профсоюзы, то есть у нас общественные, да, которые общественные наши помощники, которые помогают нам в выявлении некоторых моментов. И, конечно же, там еще прописано, как делать в случае там получения производственного травматизма или увечья трудового, да. Вот эти моменты, они четко и очень доступно и понятно прописаны.
1: По вашему мнению, насколько население, да, может быть, работники сами, работодатели, вот, знают данный закон и, может быть, часто нарушаются права работников или работодателей, вот, какой-то процент соотношения если брать?
0: Полностью сказать точностью, сколько знают, я как бы не осмелюсь, но нашей службой проводятся разъяснительные работы, то есть министерство проводит работу по информированию, то есть мы размещаем у себя на сайте, то есть в информационных источниках, также, конечно же, даем... только работодателей, но и работников.
1: А вот такие ситуации, когда, может быть, люди, работая, скажем, на стройке, на стройплощадке, заключают ли часто договоры вовремя, или вот в каких областях больше, может быть, нарушаются права работников? Может, какую-то статистику вы ввели, обращений больше к вам было с той или иной области?
0: Я не скажу, что в той или иной области обращений больше, но я скажу, что в сфере услуг зачастую не заключают трудовые договоры, да, такие как официанты наши, либо там продавцы. В основном это сфера услуг, но это только по незнанию, поэтому среди молодежи, когда еще идет у нас со стороны наших районных территориальных подразделений профориентация, то есть вот эти моменты тоже освещаются, то есть трудовые права, но, конечно же, молодежь нужно призвать к тому, что трудовые отношения должны быть оформлены, то есть если молодежь наша осведомлена и знает, что за трудовым договором стоят социальные гарантии, государственные гарантии, да, то есть, конечно, они будут настаивать на этих моментах.
1: Но особенно актуальны, может, какие-то моменты, вот именно ваше управление, больше работы, может, в летний период, потому что сейчас школьники, студенты заканчивают учебу, да, и многие хотят подработать, да, вот, может быть, на временных работах, тех же официанты, там, может быть, еще на других предприятиях. И вот здесь, наверное, больше какие-то, может, в летний период среди студентов, школьников, вот молодежи, вот права их нарушаются.
0: Да, нужно призвать, конечно же, мы в мае месяце, в апреле проводим среди школьников, то есть старших классов, и вообще

0: должны быть, потому что это будет являться подтверждением того, что они работали и что им обязано выплатить заработную плату. Да? То есть могут быть случаи, когда они могут даже не выплатить заработную плату.
1: Скажите, вот насколько Министерство труда, социальной обеспеченности и миграции и ваше управление может защитить права наших сограждан, которые, может, трудятся в Российской Федерации, в Казахстане? Насколько ваши полномочия вот хватает для того, чтобы их права защитить, может быть, вернуть заработную плату, которую они заслужили, заработали? Потому что, я насколько понимаю, есть еще как бы филиал, да, Министерства в Москве.
0: Да, Министерство труда, конечно, есть еще и вопросы миграции. Есть представительство нашего министерства Российской Федерации, которое большая часть граждан находится в Российской Федерации. Очень много обращений именно в представительство, когда по при содействии нашего работников нашего представительства, конечно же, разрешаются те вопросы, то есть по невыплате заработной платы или там незаконного увольнения, то есть эти вопросы мы помогаем им решить эти вопросы.
1: И завершающий вопрос к вам. Скажите, вот сейчас работа управления вот у вас ведется. Какие такие актуальные моменты сейчас вы поднимаете, может быть, продвигаете для того, чтобы права граждан соблюдались, работников, работодателей? На что вы делаете акцент вот в данное время?
0: В данное время и вообще наша деятельность направлена на улучшение, конечно же, законодательства в сфере труда. На сегодняшний день в связи с принятием вот закона об охране труда у нас ряд постановлений будут пересматриваться, да, в частности, это типовые правила по охране труда. Вся наша деятельность направлена на защиту прав трудящихся, да, можно вот так сказать. Сегодня, конечно же, и по 190-й конвенции проводится работа по ратификации конвенции 187 и 155. Это безопасность на рабочем месте, гигиена, да, на рабочем месте. И на этот год как бы такие мероприятия у нас заложены.
1: Большое спасибо. У нас на прямой связи была начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Бермет Карабаева. Сегодня мы говорим о законе об охране труда.
2: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан, жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылыктар? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон уктуңуз. Биринчи радио ыкчам.
3: Будут транспорт по чек, ты бы что-то любишь.

предприятий и организаций провести коллективную беседу, а также провести аттестацию рабочих мест, а также обследование предприятий. Она дает нам, обследование нам дает те упущения работодателя, которые были прописаны в трудовом кодексе, те упущения, которые должны защищать права работников, те моменты, которые работодатели

таком случае, когда несовершеннолетние, вы отметили, что родители, да, должны дать согласие, здесь этот возраст имеет значение, да, вот со скольки лет лучше, может быть, отдают детей, чтобы они подработали. С одной стороны, как бы это такой опыт, да, для детей. Многие дети сейчас даже судишь, хотят летом поработать, сами хотят заработать деньги, чтобы на карманные расходы, вот, чтобы они вот, трогали, да, непосредственно сами деньги, они уже.

учителей привлекать. И действительно, это с одной стороны это правильно. Но я думаю, школьников надо обучать это как-то такой жизни, да, надо обучать труду, надо учить их труду. А в последнее время сейчас на все уже идет запрет. Мы тоже вот сейчас только Гермет сказала, мы делаем ратификацию 190, было 157-й конвенции, там гигиена труда, там и условия труда, а также вот у нас было ратифицировано 190-я конвенция по насилию.

0: вы говорили по поводу того, что вот если случился несчастный случай на производстве или на стройке, получается там какие ведомства обычно здесь посещают? Минтруда, вот, может, ваше, Вежпрофсоюз, Министерство внутренних дел, да, целая, наверное, комиссия, да, состоит из специалистов?
1: В производственной травме состоит комиссия из службы по контролю надзора.

0: больше наш радиослушатель говорит о том, что вот частные, да, компании, если не проверять, это можно ли к этому что-то регулировать в законодательном уровне, или все-таки это частное есть частное, и как бы туда доступ тоже ограничен?
1: Нет. Знаете, дело в том, что если предприятие частное, не частное, там, иностранные доли, это закон для всех един. Для всех един. Вот этот закон, трудовой кодекс и закон об охране труда распространяется на всех работе, независимо от функции.
0: Я хотел бы вот в завершении нашей беседы, да, спросить по поводу, ну, в целом Федерации профессиональных союзов. Мы сегодня говорим вот про закон об охране труда. Когда вот вспоминаешь слово Федерация профсоюзов, может, некоторые понимают там путевки на Иссык-Куль, да, там, да, да, отдых. Вот. Какие еще вот полномочия в целом и вот работа со стороны Федерации профессиональных союзов ведется вот в плане охраны труда и энергетические другие направления, в которых сама Федерация профессиональных союзов работает?
1: В основном у нас, я ранее остановился, что это у нас техническая инспекция труда направлена, работа технической инспекции труда направлена на сохранение жизни, здоровья работы. А также сейчас у нас работает горячая линия 1229. Любой человек может позвонить, независимо.

0: направлена онлайн.
1: У нас в гостях сегодня на Беринче Радио в программе «Актуальный разговор». Мы говорили про закон об охране труда. Был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Эджиниш Казахпаев. А по телефону говорила начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Вел передачу я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио и до скорой встречи.
2: Уважаемые радиослушатели, на Беринче Радио был повтор программы «Актуальный разговор».
3: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганам. В рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы» по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
4: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас система единого окна, все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорган. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
5: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимают меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
6: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
3: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
7: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
3: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
8: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товара. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
3: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
5: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
3: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
5: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
3: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
0: В Кыргызстане 12 часов.

Вы слушаете Беринчи радио в эфире «Новости часа». С 1 октября этого года пенсию существенно повысят. Об этом в подкасте агентства «Хабар» сообщил председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев. По его словам, на сегодняшний день минимальная пенсия составляет 7100 сомов. Раньше ежегодно прибавлялись по 200, 300, максимум 500 сомов. А с 1 октября минимальная пенсия составит 8800 сомов. На 1700 сомов больше, отметил Касмалиев. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Ахунбеков провел встречу с руководителями компаний, поставляющих и реализующих горюче-смазочные материалы. Стороны обсудили новые соглашения по импорту нефтепродуктов, ситуацию на внутреннем и международном рынках, а также наличие запасов топлива. Ахунбеков отметил, что государство своевременно предоставляет субсидии для обеспечения внутреннего рынка. В связи с этим АЗС-компании в регионах должны работать в полном объеме без ограничений. Государственным органам поручено ускорить заключение и исполнение новых соглашений на импорт нефтепродуктов и усилить мониторинг ситуации на топливном рынке. В городе Чолпон-Ата 6 и 7 августа текущего года состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом

государств-наблюдателей. Участники заседания рассмотрят актуальные задачи экономико-интеграционного взаимодействия, развитие торговли, инфраструктурные проекты и вопросы технического регулирования в рамках Союза. Напомним, предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета проходило 26 и 27 марта этого года в Шымкенте, Республика Казахстан. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел рабочий объезд реконструируемых объектов столицы и участков, где ведется подготовка к саммиту ШОС. Глава города знакомился с реконструкцией нескольких улиц и двух

официальных делегаций. Мэр также потребовал сохранять деревья при строительных работах, соблюдать требования по установке пандусов и привести в порядок территории, занятые самовольно. Кроме того, коммунальные

В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами Баткенской области, предгорных и горных районах Джалабадской области дожди, грозы, местами в Чуйской, Джалабадской и Иссык-Кульской областях осадки интенсивные. В долинной зоне Джалабадской области без осадков.

Здравствуйте, на Беринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. И сегодня в нашей программе на Иссык-Куле проходит сессия научно-экспертного форума «Примаковские чтения», организованная в рамках 8-го Кыргызско-российского экономического форума. В Бишкеке состоялся форум высокого уровня строительства и развития нового города «Осман-2026», посвященный вопросам реализации проекта строительства нового экологически чистого города «Осман». В Бишкеке 31 августа состоится церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников с участием глав государств. Основная площадка – новый стадион «Бишкек-Арена». Но увидеть церемонию смогут не только те, кто окажется непосредственно на стадионе. К этим и другим темам далее в нашей программе «Кыргызстан». Иссык-Куль в эти дни становится одной из самых главных площадок российско-кыргызского делового и экспертного диалога. Здесь проходит сессия научно-экспертного форума «Примаковские чтения», организованная в рамках 8-го Кыргызско-российского экономического форума. Сам экономический форум проходит с 5 по 7 августа на побережье озера Иссык-Куль. В его работе ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, государственных органов, институтов развития и экспертного сообщества. В программе обсуждение промышленной кооперации, энергетики, транспортных коридоров, цифрового развития и инвестиционного сотрудничества. Также в рамках форума состоится Кыргызско-российская межрегиональная конференция. Почему именно Иссык-Куль выбран площадкой для такого масштабного диалога? Какие вопросы сегодня?

сейчас наш корреспондент Айдай Назаркулова, которая находится на Иссык-Куле. Айдай, добрый день. Расскажите, что сегодня происходит на площадке и какие вопросы обсуждают уже участники.

вы и озвучили ранее, действительно, сегодня, начиная с сегодняшнего дня, Иссык-Куль на 3 дня станет площадкой для того, чтобы кыргызско-российское сотрудничество во всех областях, так для того, чтобы оно, вообще эксперты и представители госорганов поговорили о том, в каком направлении мы двигаемся, каких результатов уже удалось достичь и что еще необходимо сделать для того, чтобы наше сотрудничество выходило на такой более, скажем так, высокий уровень и чтобы экономическое сотрудничество также улучшалось каждым годом. Вот сегодня как раз проходит первый день. Вообще, как вы отметили ранее, эти 3 дня будет проходить Кыргызско-российский экономический форум, который уже пройдет в 8-й раз. Именно в этом году будет уже 8-й форум такой. А также будет проходить 12-я Кыргызско-российская межрегиональная конференция. Ну а вот сегодня в селе Бустыри проходит такое самое первое мероприятие, которое касается вот этих всех 3-дневных мероприятий. Это международный экспертный форум «Примаковские чтения». Необходимо отметить, что этот форум вообще проводится уже больше 10 лет, и это такая крупнейшая площадка в России и Восточной Европе, где специалисты смогут поговорить вообще о мировой экономике, о том, как сейчас развиваются международные отношения и безопасность. Вообще основная тема сегодняшней сессии форума – это экономическое развитие Центральной Азии в условиях глобальной нестабильности. Говорится о рисках и возможностях. Вот как мы можем отметить, действительно, Центральная Азия в последние дни, в особенности, это такой большой предмет для обсуждения, да, того, в каком направлении нужно двигаться, как нужно улучшать сотрудничество наших центральноазиатских стран. И не случайно, да, что вот именно сегодня, вот в рамках даже это кыргызско-российский форум, но здесь проводится именно такая специальная сессия, чтобы обсудить вообще, каким образом регион сейчас развивается, да, какую за последние годы какую интеграцию были проведены наши страны, насколько вообще усилилось это сотрудничество. Об этом будут говорить эксперты из России, из Кыргызстана. Также здесь есть и представители других разных, скажем так, стран, да, тоже такие эксперты в своей области, и они сегодня будут обсуждать вот все вот эти достижения, которых нам удалось достичь. Также хочется отметить, что сегодня будут не только представители органов государственной власти, также будут представители международных организаций, конечно же, научного сообщества и бизнеса России, Кыргызстана, Китая и других стран региона. А вот сегодня будут такие 2 дискуссии. Первая будет посвящена вообще общей картине о том, как глобальная нестабильность меняет условия развития Центральной Азии и вообще какие риски и возможности она может открыть для других государств региона. Вторая тема – это вторая сессия, которая также пройдет сегодня чуть позже. Будет говориться вообще о российско-кыргызском сотрудничестве, о том, как наши страны Кыргызстан и Россия усилили сотрудничество за последние годы и как они собираются, скажем так, улучшить и довести свое сотрудничество до каких результатов до 2030 года. А еще необходимо отметить, что сегодня приветственное слово вот уже прозвучало от имени председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития Артема Новикова. Также здесь приветственное слово сказал член научного совета при Совете безопасности России, это Федор Войтоловский. И, конечно же, здесь присутствует чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вагунов. Если говорить вот о первой сессии, о которой мы с вами говорили до этого, то, что интересно, одним из таких значимых спикеров здесь находится экс-председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров. И, конечно же, многим интересно, вот о чем скажет экс-председатель Кабинета министров, потому что он долгое время тоже занимал эту должность и как раз
раз в те годы, когда кооперация между Кыргызстаном и Россией улучшилась, он тоже занимал такие, скажем, ответственные позиции. Вот, также здесь присутствует министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арсбек Кутюшов, который также всегда занимал очень такое важное место и продвигал как инициативы Кыргызстана, так и вообще говорил о том, как страны Евразии сотрудничают. Арсбек Кутюшов. Вот, если остановиться и на других каких-то вопросах обсуждения, здесь они будут говорить о том, насколько сейчас регион Центральной Азии, какие темпы роста он показывает. Вообще, естественно, будет говориться и о логистике. Мы знаем, что в последние годы логистика и Кыргызстан, Китай, железная дорога, Узбекистан, вот север-юг, дорога, которая была построена в Кыргызстане, вот все-все-все вопросы будут обсуждаться, чтобы понять вообще, каким образом экономика региона будет в ближайшие годы развиваться. Вот, вторая сессия – это вот опыт интеграции экономических систем и ответственного развития. Она будет касаться именно России и Кыргызстана. Здесь спикеры будут президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Тимир Сариев, а также председатель российско-кыргызского делового совета компанийщиков Владимир и вот другие представители разных бизнеса и госорганов двух стран. Вот, что еще хотелось бы сказать интересного. Сегодня пройдут вот эти самые примаковские чтения, и завтра, вот уже второй день, это будет как раз-таки такой официальный, один из самых важных официальных дней Кыргызско-Российский экономический форум. Здесь также будет выставочно-ярмарочная экспозиция, которая будет представлена. Я думаю, что завтра мы увидим большинство разных интересных компаний, интересных разных товаров, да, скажем так, которые привезли на выставку, показать о том, как, какие есть достижения.

0: очень много интересного. И вот самая первая сессия, она будет посвящена партнерству Кыргызстана и России. И вот здесь будут обсуждаться приоритеты до 2030 года. Здесь необходимо отметить, что Кыргызстан представлял свою программу развития до 2030 года. И мы видели, что на какие отрасли делает Кыргызстан упор. Здесь же мы, я надеюсь, что завтра сможем услышать, какие приоритеты видит Россия в этом и что они тоже могут предложить для того, чтобы наши страны, скажем так, сотрудничали лучше. Завтра в официальном открытии примет участие председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Асмалиев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Грачук. Будут также представлены приветственные видеообращения президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, если мы еще остановимся на завтрашних спикерах, это тоже очень интересно, потому что здесь будет присутствовать Нурбадио Гукенеша Марлен Маматалиев, первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев, также министр экономического развития Российской Федерации, нашей страны, полпред президентом Джалаватской области Телек Текебаев и также вот другие интересные почетные гости.
1: Спасибо вам большое, Айдай, за очень интересную подробную информацию. Напомню, это был наш корреспондент Айдай Назаркулова, которая сейчас находится на Иссык-Куле, где в эти дни уже проходит сессия научно-экспертного форума «Примаковские чтения», организованная в рамках 8-го Кыргызско-Российского экономического форума. Ну а сам экономический форум проходит с 5 по 7 августа. Продолжаем нашу программу и к другим темам. В Бишкеке состоялся форум высокого уровня строительства и развития нового города Осман-2026. В ходе форума обсуждались вопросы градостроительного планирования, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, формирования функциональной структуры нового города, привлечения инвестиций и расширения международного сотрудничества. Далее подробно.
2: Вопросом реализации проекта строительства экологически чистого города. В рамках форума были рассмотрены вопросы практической реализации проекта, развития отраслевой инфраструктуры и механизмы дальнейшего сотрудничества. Также состоялась церемония подписания ряда документов, направленных на дальнейшее продвижение проекта. Руководитель Государственной дирекции по строительству экологически чистого города Осман при управлении делами президента Кыргызской Республики Эльмар Чунусов рассказал, какие вопросы обсуждались на форуме.
3: Сегодня приехали гости из Китая, проектный институт, академики, люди, которые работали 6 месяцев над протяженными воплощением генерального плана. Были представители министерств, ведомств, техническом уровне, но мы обсуждали все технические вопросы, которые возникли после презентации города Осман. Сегодня эскизный план, план более детальный, проработанный, выносится на обсуждение. До этого у нас был единственный эскизный план, который был разработан 3 года назад совместно с Министерством строительства Кыргызской Республики. На основе этого эскизного плана наш инвестор с китайской стороны, они его доработали, сделали его максимально жизнеспособным, как сказать, да? То есть в форме вы можете это увидеть, будет еще раз показан, демонстрирован их идеи воплощения, что они, как они видят. Также вот, мы специально пригласили экологов, там, представителей Министерства экологии. У всех будут возникнуть вопросы, и будем совместно на них отвечать и спрашивать.
2: Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бекулов в своем выступлении отметил стратегическое значение проекта «Осман» для социально-экономического развития страны и подчеркнул, что его реализация открывает новые возможности для привлечения инвестиций, внедрения современных технологий и устойчивого развития городской инфраструктуры.
4: Учитывая, что данный проект реализуется на территории Сусского области, будут обратили на особое внимание, на особый контроль, это вопросы экологической безопасности, потому что город Космон основным проектом и основным направлением является это именно такие безопасность, экология, учитывая все особенности Иркутской области. Также академики сегодня предоставят свои видения, свои решения, как можно будет это все адаптировать, учитывая особенность нашего региона. И также мы заинтересованы приглашать и других крупных компаний, которые заинтересованы работать и строить свои, и реализовать свои проекты в рамках этого проекта. Учитываются все моменты, начиная от экологической безопасности, заканчивая тем, чтобы они использовали современные стандарты. Я предлагаю, что с учетом того, что как сегодня будут приняты

0: Соответственно, мы придем к общему мнению и уже начнем действовать. И для нас, конечно же, важно, чтобы этот проект реализовался. И мы также заинтересованы, чтобы проект реализовался в скором времени. Поэтому все зависит от сегодняшнего обсуждения. Все зависит от того, что как эксперты видят это все.
1: Дамирбек Бекулов подчеркнул, что агентство заинтересовано в том, чтобы в проекте принимали участие компании с большим опытом.
0: Национальное агентство по инвестициям на самом деле ведет работу в рамках своих компетенций. Мы через призму привлечения инвестиций заинтересованы, чтобы этот проект, в этом проекте принимали участие компании, которые уже имеют большой опыт, имеют решения технологические, которые будут соответствовать нашим всем требованиям. И, конечно же, мы всегда за, чтобы этот проект был всегда ход средств шел с нашим планом. В целом было отмечено, что в рамках средств этого города будут привлекаться инвестиции до 20 миллиардов долларов США. Соответственно, мы сейчас важно, что важно это учесть экологическую особенность, потому что это биосферная зона, поэтому у меня есть понимание. Поэтому мы сейчас на уровне академиков, современных компаний, которые имеют решение, мы сейчас поэтому на этом уровне мы сейчас сделаем презентации, будут обсуждения совместно с госорганами, потом мы примем уже план, ход действий дорожной карты и будем уже реализовывать.
1: Руководитель государственной дирекции по строительству экологически чистого города Осман при управлении делами президента Эльмар Джунусов также отметил, что изначально у города Осман был другой инвестор.
2: 3 года назад был совсем другой инвестор, сколько вам известно. В прошлом году, 18 августа, было подписано новое соглашение, инвестиционное соглашение с компанией Redstone. Вот эта компания совместно с проектированной компанией приехала сюда презентовать. Компания эта, которая диплом чертил, является одним из компаний, основных проектировщиков, которые рисовали генеральный план Шэньчжэнь. Мне удалось 3 недели назад там побывать, увидеть город. Там все показали, насколько быстро вырос. Обошел такие города, как Ланчжоу. Хотя из опыта этого города Шэньчжэнь были нам предложены их вариант генерального плана. Площадь территории, она не изменилась. Осталась в пределах 4000 гектаров, 4015, если точно. Население изначально планировалось 500 тысяч, но после сегодняшних обсуждений и рекомендаций наших проектировщиков, экспертов, мы на сегодняшний день примерно оцениваем не менее 200 тысяч, 200-250 тысяч жителей. Во-первых, если вы увидите генплан, там построек не так много, то есть мы высоту, слишком большие высотные здания не будем делать, там есть ограничения, рядом есть аэропорт, все такое. Соответственно, количество возводимых, реализуемых квадратных метров будет меньше. Ну и больше мы, если видели, там больше даем зелени, 30-40% на озеленение.
1: Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития нового города Осман и обмена опытом в сфере современного градостроительства и инвестиционного сотрудничества. В нем приняли участие представители госорганов Кыргызстана, представители академического сообщества Китая, а также крупные компании и инвесторы. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
3: Заместитель председателя кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлис Акунбеков провел встречу с руководителями компаний, поставляющих и реализующих горюче-смазочные материалы. Стороны обсудили новые соглашения по импорту нефтепродуктов, ситуацию на внутреннем и международном рынках, а также наличие запасов топлива. Акунбеков отметил, что государство своевременно предоставляет субсидии для обеспечения внутреннего рынка. В связи с этим АЗС-компании в регионах должны работать в полном объеме без ограничений. Государственным органам поручено ускорить заключение и исполнение новых соглашений на импорт нефтепродуктов и усилить мониторинг ситуации на топливном рынке. В рамках работы по стабилизации цен служба антимонопольного регулирования сообщила о текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов. Согласно данным по состоянию на сегодня, 5 августа, в Кыргызстане установлены следующие цены на АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженный природный газ. Итак, АИ-92 – 86,9 сома за литр, АИ-95 – 109,9 сома, дизельное топливо 99,9 сома, сжиженный природный газ 48,8 сомов. В городе Чолпон-Ата 6 и 7 августа текущего года состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Встреча глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза пройдет как в узком, так и в расширенном составах с участием представителей государств-наблюдателей. Участники заседания рассмотрят актуальные задачи экономико-интеграционного взаимодействия, развитие торговли, инфраструктурные проекты и вопросы технического регулирования в рамках Союза. Напомним, предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета проходило в конце марта этого года в Шымкенте. Министерство труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана сообщает, что по итогам июля 2026 года ежемесячное государственное пособие Бала Ырысы назначено 191 796 детям. Сегодня ведомство профинансировало 235,7 миллиона сомов для выплаты пособия. В свою очередь коммерческие банки начнут зачисление пособий на счета получателей. С 1 июля в стране начался прием заявлений на назначение ежемесячного пособия Бала Ырысы для детей от рождения до 3 лет. В филиале ЗАО «Кунтор Голд Компани» в городе Балыкчи проводятся работы по фитосанитарному обеззараживанию, фумигации контейнеров и деревянной упаковки, предназначенных для отправки в страны Европы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, фумигация проводится для предотвращения распространения карантинных вредных организмов через экспортируемые грузы, соблюдения международных фитосанитарных требований и обеспечения безопасности экспортной продукции Кыргызстана. В министерстве подчеркнули, что департамент химизации, защиты и карантина растений продолжает осуществлять государственный фитосанитарный контроль экспортных грузов. Проводимые мероприятия направлены на соблюдение международных стандартов и обеспечение безопасности экспорта отечественной продукции. Джалабадское региональное управление службы экологического и технического надзора при Минприроды выявило факт возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Каргалыкском Аильном Аймаке Тогус-Торутского района. Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки установлено несоблюдение экологических требований при эксплуатации полигона твердых и бытовых отходов. По данному факту, в соответствии с частью 3 статьи 115 Кодекса Кыргызстана о правонарушениях, приняты соответствующие меры. На ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию полигона, наложен штраф в размере 23 тысячи сомов. Отмечается, что возгорание на полигоне твердых бытовых отходов полностью ликвидировано. И в завершение выпуска о погоде. Сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Сыкульской области, местами в Чуйской, Волжской, Дарынской областях дожди грозы, в Таласской, Джалабадской и Баткенской областях без осадков. Завтра днем на большей части территории Сыкульской области, местами в Чуйской, Дарынской, пригорных и горных районах Волжской области, в горных районах Таласской, Джалабадской, Баткенской областей дожди грозы, в долинной зоне Волжской области, в зоне земледелия Таласской, Джалабадской, Баткенской областей без осадков. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. Таласской области ночью плюс 10-15, днем плюс 31-36. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 17-22, днем плюс 31-36. Иссык-Кульская область ночью плюс 9-14, днем плюс 18-23. Нарынская область ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25. В Чолпон-Ате временами дождь, гроза, ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бишкеке завтра без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 31-33. Вы продолжаете слушать Беринчи радио, программу «Кыргызстан» и другим темам.

0: виртуальных пространств, где жители и гости столицы смогут вместе наблюдать за главным событием игр. В день открытия в Бишкеке будут работать 11 фан-зон. Далее подробно. 31 августа в Бишкеке состоится церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников с участием глав государств. Основная площадка – новый стадион «Бишкек-арена», но увидеть церемонию смогут не только те, кто окажется непосредственно на стадионе. В столице подготовят 11 фан-зон. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран для прямой трансляции церемонии открытия. До начала трансляции зрителей ждет концерт с участием отечественных артистов и творческих коллективов. О том, какой формат будет предложен жителям и гостям столицы, рассказывает заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
1: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланировано организация фан-зоны с установкой экрана для прямой трансляции церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-Арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, которые будут размещены в точке общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарок изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мы и в городе Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
0: Организаторы рассчитывают, что фан-зоны станут не просто местами для просмотра трансляции. Здесь предусмотрены фудкорты, зоны отдыха и площадки для семейного досуга. Дополнительные фан-зоны разместят во всех 4 районах столицы. Таким образом, возможность присоединиться к празднованию открытия игр будет у жителей разных частей города. Какие именно условия будут созданы на площадках и на что организаторы делают особый акцент, рассказал Беринчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии Бишкека Баркалбас Байтиков.
1: Особое внимание также уделяется эстетическому оформлению площадки. Все шатры будут выполнены в едином стиле, чтобы гармонично вписываться в общую концепцию фан-зоны и создать современное праздничное пространство в самом центре города. Также мы рассчитываем, что такая организация позволит жителям и гостям столицы провести время с комфортом, совместив просмотр церемонии открытия с культурным знакомством с Казахстаном. Также в 4 районах города Бишкек планируется организация фан-зон в Ленинском районе в 3 локациях, в Октябрьском районе в 2 локациях, в Первомайском районе в 2 локациях и в Свердловском районе в 3 локациях.
0: Но масштабное международное мероприятие – это не только площадки, сцены, трансляции и концертные программы. За всем этим стоит большая команда людей, которые будут встречать гостей, помогать участникам и обеспечивать организацию мероприятий. Особая роль отводится волонтерам. Более 600 из них недавно приняли участие в специальном тимбилдинге, организованном Министерством культуры, информации и молодежной политики совместно со штабом волонтеров. О том, какую роль волонтеры должны сыграть в проведении 6-х всемирных игр кочевников, рассказал первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской республики Союзбек Надырбеков.
2: Мы собрались здесь, проводим лагерь, также адаптировать наших волонтеров к горным климатам. То есть здесь что может быть? Это можно в один можем считать, что мы находимся на Хорчине. На Хорчине могут быть разная погода, на Хорчине может быть какие-то разные ситуации, чтобы в случае возникновения таких ситуаций, что должны делать наши волонтеры как раз в рамках нашего лагеря будет показываться мастер-классы как раз непосредственно здесь.
0: 31 августа столица станет одной из главных площадок международного спортивного и культурного события. А возможность почувствовать атмосферу 6-х всемирных игр кочевников будет не только у зрителей на Бишкек-арене, но и у тысяч жителей и гостей столицы, которые соберутся в городских фан-зонах. Канат Султакеев, Беринчи Радио. По данным Национального статкомитета, в 2025 году число туристов, посетивших Кыргызстан, достигло 5,31 миллиона человек. Это на 45,2% больше по сравнению с 2024 годом, когда нашу страну посетили 3,66 миллиона человек. Доходы от экспорта туристических услуг превысили 1 миллиард долларов США, что на 8,1% больше по сравнению с 2024 годом. Эксперты отмечают, что рост числа туристов, особенно из соседних стран, подчеркивает укрепление межгосударственных связей и активизацию регионального туризма.
3: Согласно данным пограничной службы, в 2025 году количество пересечений государственной границы иностранными гражданами составило 10,5 миллионов. Увеличение туристического потока наблюдается как в организованном секторе, включая гостиницы и туристические компании, так и в сфере гостевых домов и аренды жилья. Эксперты отмечают, что рост числа туристов, особенно из соседних стран, подчеркивает укрепление межгосударственных связей и активизацию туризма в Кыргызстане. Рамис – директор одного из гостевых домов в Иссык-Кульской области. Он отмечает, что сегодня многие туристы хотят не только насладиться природой Кыргызстана, но и жить.

0: Удмуртии, попробовать национальную кухню, познакомиться с бытом и традициями кыргызского народа. Именно такой опыт делает Кыргызстан привлекательным. Этнотуризм помогает развивать регионы, создает новые рабочие места и приносит доход местным жителям.
1: Кыргызстан продолжает привлекать туристов благодаря своей уникальной природе и богатой культуре. В последние годы страна укрепила свои позиции на внутреннем и международном туристическом рынке, наблюдается значительный рост потока туристов. Основные факторы, способствующие этому, включают природные красоты, национальную культуру и гостеприимство местного населения. Заместитель директора Госагентства по развитию туризма Эрденет Касымов рассказал, какие задачи поставлены перед госагентством.
2: Президентом нашей страны Садыром Нурбожоевичем Джапаровым в недавнем выступлении было озвучено, что по итогам 2026 года Кыргызстан ожидает более 13 миллионов туристов. Да, это хороший показатель, но мы в будущем должны перейти от количественных показателей к качественному, привлекать все более высокомаржинальных туристов. И для этого нам необходимо повышать уровень сервиса.
1: В ближайшие годы планируется довести взаимный туристический поток между Кыргызстаном и Узбекистаном до 10 миллионов человек. Об этом ранее сообщил директор Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов, отмечая, что Кыргызстан и Казахстан улучшают свое сообщение. В 2025 году из Узбекистана и Кыргызстан приехало более 6,5 миллионов туристов. В то же время около 2,5 миллионов граждан Кыргызстана посетили Узбекистан. Начальник управления маркетинговой политики Республики Узбекистан Азиз Мирджалилов рассказал, какие проекты по развитию туризма обсуждаются между странами.
3: Нам есть что показать гражданам Кыргызстана. Это богатый потенциал, туристические города, а также отдельные виды туризма, такие как медицинский туризм, исторический туризм. Между Комитетом по туризму Узбекистана и Агентством по развитию туризма Кыргызстана сложились очень даже доверительные и рабочие отношения. В ближайшее время будет подписан документ о дальнейших мерах по увеличению турпотока между двумя странами, в которые включены конкретные пункты, направленные на совместное продвижение потенциала как Кыргызстана, так и Узбекистана, а также и бренда Центральной Азии в целом.
1: Кыргызстан также выстраивает и другие туристические отношения со странами Центральной Азии. К примеру, совсем недавно на консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана говорилось о том, что странам необходимо ввести единую туристическую визу. Также в Кыргызстане активно развивается туристическая инфраструктура, реализуются крупные проекты, включая создание всесезонного горного кластера «Алато Резорт» и реконструкцию природного парка «Алар-Ча» с канатной дорогой. В регионах проводятся капитальные ремонты объектов отдыха и оздоровления, восстанавливаются туристические зоны. Эксперт в сфере туризма Эльдар Шабданов отмечает, что за последние годы туристическая инфраструктура в стране заметно улучшилась.
4: Все верно. Вот наш президент Садыр Нурбожоевич, он каждый раз в последних заявлениях упоминает, что туризм является приоритетным нашим сектором. И это не безосновательно. Если посмотреть на результаты 2024 года, то доходы от туризма превысили 1 миллиард долларов. Это абсолютный рекорд за всю независимую историю Кыргызстана. Конечно, мы видим, что сейчас новые инфраструктурные проекты, такие как там, Ущёку, да, в Караколе, Три вершины там вот строятся. И это, безусловно, не может не влиять на рост туризма и развитие туризма в нашей стране. Помимо этого, вот, нужно отметить, что очень много рекламы сейчас нашей страны за счет участия на выставках международных. Да, вот обратно-таки в рамках вот работы Фонда развития туризма очень много наша страна посещает международные выставки.
1: Необходимо отметить, что Кыргызстан последовательно развивает свою туристическую отрасль, становясь конкурентоспособным направлением на международной арене. Рост числа туристов, особенно из соседних стран, подчеркивает укрепление межгосударственных связей и активизацию регионального туризма. Айдай Незаркулова, Биринчи Радио.
5: В Кыргызстане за 7 месяцев 2026 года полностью завершено асфальтирование 1100 километров автомобильных дорог. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечу, что тогда было заасфальтировано 455 километров. Какие дороги уже приведены в порядок, за счет чего удалось увеличить объем работ и какие участки сейчас находятся в работе в нашем материале? 1100 километров, именно столько автомобильных дорог в Кыргызстане полностью заасфальтировано по состоянию на 1 августа текущего года. Для сравнения, годом ранее за тот же период этот показатель составлял 455 километров. Таким образом, объем выполненных работ увеличился на 645 километров. В Министерстве транспорта и коммуникаций отмечают, что рост стал результатом увеличения объемов строительства, реконструкции и ремонта дорожной инфраструктуры. О том, что стоит за этой цифрой и как организованы работы, рассказывает специалист отдела строительства и реконструкции Департамента дорожного хозяйства Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики Бактыбек Кызыбегай.
6: Учурда өлкө боюнча жол тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар ири курулуш жана реконструкциялоо долбоорлорду активдүү иш кылат.
7: Работы направлены на укрепление межрегиональных связей и обеспечение безопасного и комфортного передвижения граждан. В Бишкеке продолжается реконструкция северной объездной дороги, автодороги Бишкек-Токмок, а также строительство дороги Элебетиновка-Гиспешовна. Высокими темпами ведутся работы и на автодорогах Бишкек-Ош и Арашан-Чукучак. Завершить эти объекты планируется до конца 2026 года. В Иссык-Кульской области реализуются стратегические проекты, среди которых дороги Балыкчи-Айлма, Чолпон-Ата-Айламала, Балыкчи-Баканбаев-Каракол и Каракол-Эмгикчиле. На всех участках активно продолжаются строительные работы. Кроме того, в Нарынской области ведется строительство автодороги Нарын-Баэтов, а в Жалал-Абадской области реконструкция дороги Алабука-Жаны-Базар. Их завершение намечено до конца текущего года. В целом по стране дорожное строительство идет в высоком темпе. Министерство уделяет особое внимание качеству и срокам. Контроль за объектами осуществляется ежедневно.
5: При этом речь идет не только о новом асфальтовом покрытии. По всей стране продолжаются строительство и реконструкция автомобильных дорог, а также капитальный ремонт уже существующих участков. Работы ведутся как на дорогах республиканского значения, так и на внутренних дорожных сетях. По данным Министерства транспорта, увеличение объема дорожных работ должно способствовать улучшению транспортного сообщения между регионами, повышению доступности населенных пунктов и созданию более комфортных условий для водителей и пассажиров. О том, какие направления сегодня являются приоритетными и где работы продолжаются, мы попросили рассказать начальника управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана Аскара Эсеналиева.
8: Как вам уже известно, мы в этом году запланировали

Другими странами это автомобильная дорога Барсхон-Биби. Также хочу рассказать об строительстве автомобильной дороги Северной объездной, которая является международным транспортным коридором. Основная цель проектов – это улучшение транспортной связанности страны и увеличение грузопотока и создание условий для наших граждан. Министерство транспорта на 26-й год в разы увеличили финансирование для строительства автомобильных дорог. И, как вы знаете, мы тоже приобрели

0: Цифровизация деятельности Министерства транспорта и коммуникации.
1: Минтрансы подчеркивают, достигнутый результат – это промежуточный показатель. Несмотря на завершение асфальтирования 1100 километров дорог, дорожные работы по стране продолжаются. Перед дорожными службами стоит задача не только увеличить объем строительства, но и обеспечить качество покрытия, соблюдение технологий и установленных сроков. Продолжит начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникации Оскар Эсиналиев.
0: Вместе с тем мы улучшаем нашу материально-техническую базу. У нас есть лаборатории. После строительства дорог сервисами Министерства транспорта проверяется качество дорог. Проходят все этапы проверки лабораторных исследований. Мы в этом году планируем завершить строительство участка автомобильной дороги Балыкчи-Барскон, 25 километров. Также нами будут завершены работы по Северному объездному дороге и основных приоритетных дорог.
1: Таким образом, за 7 месяцев текущего года в Кыргызстане заасфальтировано 1100 километров автомобильных дорог, на 645 километров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорожной сети продолжаются. В Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызстана отмечают, что основная цель – улучшить качество транспортного сообщения, обеспечить более удобное и безопасное передвижение между регионами и создать современные дорожные условия для граждан. Канат Султакеев, Биринчи Радио. Итак, напомню, что по состоянию на 1 августа этого года по всей республике завершены работы по укладке асфальта на 1100 километрах автомобильных дорог. Этот показатель на 645 километров превышает результат аналогичного периода прошлого года. И для сравнения, по состоянию на 1 августа этого года в стране было заасфальтировано лишь 455 километров дорог. Такой рост свидетельствует о последовательной реализации работ по строительству дорог. Это была информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». В студии микрофона был Канат Султакеев. Вы продолжаете слушать Биринчи Радио. Оставайтесь с нами.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. В городе Чолпан-Ата 6 и 7 августа текущего года состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в Кабмине Кыргызской республики. Встреча глав правительств стран-участниц Евразийского экономического союза пройдет как в узком, так и в расширенном составах с участием представителей государств-наблюдателей. Участники заседания рассмотрят актуальные задачи: экономика интеграционного взаимодействия, развитие торговли, инфраструктуры, проекты и вопросы технического регулирования в рамках Союза. Напомним, предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета проходило в конце марта этого года в Шымкенте, Республика Казахстан. На Иссык-Куле с 5 по 7 августа проходит 8-й Кыргызско-Российский экономический форум на тему «Кыргызстан-2030. Партнерство регионов Кыргызской Республики и Российской Федерации. Двигатель роста». Данное мероприятие является ключевой площадкой, направленной на развитие торгово-экономического и инвестиционного.

0: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо. Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн иш бердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
1: Болодо, Орошон бойлор, чоку болот, тоолордун бийик жети. Чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени, мени.
2: Вайдылда Сарнагоев.
3: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
4: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас система единого окна, все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорган. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
5: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
6: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
3: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
7: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
3: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
8: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товара. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
3: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
9: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
3: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
9: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
3: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
10: В Бишкеке 19:00.

0: Вы слушаете Беринчи Радио. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султагеев. За режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Кодекс Кыргызской Республики о торговом мореплавании. Документ был принят Жогорку Кенешем 24 июня 2026 года. Кодекс создает правовую основу для регулирования торгового мореплавания, развития морской торговли и защиты прав участников морской деятельности. Документ также закрепляет права Кыргызстана как государства, не имеющего выхода к морю, на доступ к открытому морю и свободу торгового мореплавания в соответствии с международным правом. Положения кодекса распространяются на морские суда под государственным флагом Кыргызстана. Для судов внутреннего плавания на Иссык-Куле будут применяться соответствующие нормы законодательства о внутреннем водном транспорте. Кодекс вступит в силу через 6 месяцев после официального опубликования закона о его введении в действие. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Улан Маматканов встретился с государственными и муниципальными служащими Кыргызской Республики, стипендиатами программы JDS правительства Японии, направляющимися на обучение в Японию. В ходе встречи заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов отметил, что государство строит будущее, опираясь на образование, человеческий капитал и ответственное управление. Он выразил признательность посольству Японии в Кыргызской Республике, Японскому агентству международного сотрудничества JICA и Японскому центру международного сотрудничества, которые на протяжении многих лет являются надежными партнерами Кыргызстана в данном направлении. По его словам, благодаря этому сотрудничеству и поддержке открываются новые возможности, а отношения между народами Кыргызстана и Японии становятся еще крепче. В Кыргызстане продолжается реализация крупных промышленных проектов. Новые предприятия открываются в разных регионах страны, от переработки сельхозпродукции, производства строительных материалов до энергетики, текстиля и логистики. Часть объектов уже введена в эксплуатацию, еще ряд производств планируется запустить ко дню независимости Кыргызстана 31 августа. Как развивается промышленный сектор страны и какие производства появляются сегодня в нашем материале? Промышленность остается одним из ключевых направлений экономического развития Кыргызстана. В стране реализуется масштабная работа по запуску новых производственных объектов, расширению действующих предприятий и созданию дополнительных рабочих мест. О планах по развитию промышленности и запуску новых производств сообщил председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. В подкасте информационного агентства «Кабар» он отметил, что в стране в текущем году планируется ввести в эксплуатацию новые перерабатывающие предприятия. Глава Кабинета министров подчеркнул, что для реализации масштабных инвестиционных проектов государство создает необходимые условия для инвесторов.
1: Сейчас мы не просто говорим о работе предприятий и министров. Есть конкретные результаты. Только за прошлый год более сотни инвесторов открыли свои предприятия, и они уже начали работать. За последние два года создано порядка 120 тысяч новых рабочих мест. Люди уже трудоустроены и получают доход. В этом году, по состоянию на август, запущен целый ряд крупных производств. В целом реализуется 113 проектов с общим объемом инвестиций около 2 миллиардов долларов. И самое главное, это позволит создать еще порядка 300 тысяч рабочих мест.
0: С начала года уже введены в эксплуатацию несколько объектов. Среди них логистический центр «Алтын-Логистик» в Балыкчи, солнечная электростанция в Иссык-Кульском районе, гидроэлектростанция «Сокулук-3» и «Туюк», производственное предприятие «Бренд КГ» на территории СЭС Бишкек, а также завод по переработке рыбы «Вилби» в Сокулукском районе. О том, какие предприятия сегодня находятся в числе наиболее значимых промышленных проектов, рассказал Беринчи Радио руководитель информационной службы Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Мелис Эрджигитов.
2: В рамках реализации проекта 100 промышленных предприятий на 26 год запланирована реализация 113 проектов, в рамках которых предусматривается создание 11 872 новых рабочих мест. Если говорить, где эти промышленные объекты будут расположены, то картина выглядит следующим образом. В Чуйской области 35 предприятий, по 19 предприятий в Джалабадской и Ошской областях, в Аткенской области и Таласской области по 6, в Иссык-Куйской области 10, в Нарынской области 7, город Бишкек 4 и город Ош 7. А относительно по видам экономической деятельности этих предприятий, то из них больше всего в области производства строительных материалов. Из 113, 43 предприятия это по производству строительных материалов. 16 предприятий по переработке пищи, 7 предприятий относятся к легкой промышленности, и там уже машиностроение, одно предприятие, производство резиновых и пластмассовых изделий, 3, производство фармацевтической продукции, одно предприятие, металлургическое производство, 2 предприятия. И таким образом в целом их количество составит 113.
0: Среди реализуемых проектов строительство торгово-логистического комплекса «Промсклад КГ». Его проектная площадь составит 6000 квадратных метров, а после выхода на проектные показатели здесь планируется создать около 100 рабочих мест. Продолжается строительство первого этапа текстильного комбината «Алдос Текстиль». Производственная мощность предприятия должна составить 500 тонн продукции в год. Предусмотрено создание порядка 500 рабочих мест. Еще одно направление – переработка ягодной продукции. Проект компании Sunplant International предусматривает создание 250 рабочих мест. Развивается и производство металлургической продукции. Компания «Азиасталь» реализует проект по модернизации производства, который позволит увеличить эффективность предприятия и создать новые рабочие места. В числе промышленных проектов также производство стеклопакетов и алюминиевых конструкций компании «Глаз Центр». Планируемая мощность предприятия до 144 тысяч квадратных метров продукции в год. Отдельное направление – энергетика. Проект ОСО РЭЦА предусматривает значительные объемы производства электроэнергии и создание новых рабочих мест. Какие изменения происходят сегодня в промышленном секторе Кыргызстана? Какие отрасли получают наибольшее развитие и какую роль новые предприятия играют в экономике страны, поясняет главный специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Айджан Джумашева.
3: Высокие показатели промышленного производства по сравнению с январем-маем 2025 года обеспечены увеличением объемов производства пищевых продуктов, включая напитки и табачных изделий, на 15,7%, основных металлов на 12,4%, транспортных средств 1,6%, строительных материалов на 36,1%, очищенных нефтепродуктов на 43,7%, химической продукции в 3 раза больше, деревянных и бумажных изделий продукции полиграфической деятельности 1,7%, фармацевтической продукции 1,8% раза, а также добычи полезных ископаемых на 19,7%. Постоянный мониторинг стабильности, открываются новые предприятия. В этом году планируется открыть 113 промышленных объектов. И крупным инвестиционным проектом относятся предприятия, ориентированные на выпуск продукции с высоким добавленной стоимостью, обладающей высокой мощностью и создающей большое количество рабочих мест. Говоря конкретнее, это проект в таких отраслях, как перерабатывающая промышленность, строительные материалы, фармацевтика, машиностроение и другие секторы.
0: Запуск новых предприятий – это не только увеличение объемов производства. Это также новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления, развитие регионов и расширение возможностей для переработки отечественного сырья. При этом реализация инвестиционных проектов требует постоянного взаимодействия между госорганами, инвесторами и органами местного самоуправления. В Министерстве экономики и коммерции отмечают, что работа по сопровождению проектов проводится на системной основе. При возникновении проблемных вопросов организуются рабочие совещания, обеспечивается межведомственная координация и принимаются меры для их оперативного решения. Государственная поддержка оказывается отслеживается на всех этапах, от инициирования проекта и выделения необходимых ресурсов до строительства, оснащения предприятия и его ввода в эксплуатацию. Для того, чтобы инвестиционные проекты не останавливались на отдельных этапах, Министерство экономики совместно с другими госорганами сопровождает их реализацию, говорит руководитель информационной службы Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Мелис Эрджигитов.
2: Хочу сказать, что 6 предприятий уже введены в эксплуатацию и на сегодняшний день они успешно работают. Также в честь Дня независимости Кыргызской Республики планируется запуск по всей стране порядка 50 новых предприятий в рамках данного проекта, а остальные будут введены в эксплуатацию до конца года.
0: Таким образом, промышленная политика сегодня ориентирована не только на строительство новых заводов и производственных площадок, но и на создание условий для долгосрочной работы бизнеса. Новые предприятия появляются в сфере энергетики, переработки, текстильной легкой промышленности, металлургии, производства строительных материалов, мебели и логистики. И уже в ближайшее время ожидается запуск новых объектов, приуроченных к главному государственному празднику страны – Дню независимости Кыргызстана. Для экономики Кыргызстана это означает новые производственные мощности, новые рабочие места и дополнительные возможности для развития регионов. В Кыргызстане разрабатывается программа строительства и капитального ремонта районных больниц. Она должна охватить около 40 районов страны. Помимо обновления зданий, планируется модернизировать медицинское оборудование. О состоянии районных больниц и предстоящих изменениях далее подробно. Состояние районных больниц и доступность медицинской помощи в регионах остаются одним из важных вопросов развития системы здравоохранения. О необходимости комплексного

0: мәселе абдан көп. Мен Қырғызстан бойынша еш сапарға барғанда дағы ошо райондық оорукананы айылдарда фактор болсо ошолар.
1: В первую очередь планируется решить вопрос с 40 районными больницами. Провести капитальный ремонт или построить новые здания, а также обновить медицинское оборудование. Если большую часть проблем удастся решить в этом году, остальные вопросы нужно будет включить в бюджет следующего года. Здоровье людей для нас имеет огромное значение. Обновление требуется не только зданиям, но и оснащению учреждений. Средства уже выделяются на приобретение современного медицинского оборудования.
0: Сейчас говорят, дорогая имарата мисан, чьи жабдарда бит жанлатшыз керек, аларда алазды.
2: Программа должна охватить около 40 районов. При этом речь идет не только о строительных работах. Одной из основных задач станет обновление медицинского оборудования от диагностической аппаратуры до оснащения профильных отделений. Как формируется программа, какие направления будут определены в числе приоритетных и что необходимо учитывать при модернизации районных медицинских учреждений, рассказывает ведущий специалист отдела бюджетной политики и финансового анализа Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Шер Сюйнбек Улу.
1: В Кыргызстане продолжается развитие системы здравоохранения с акцентом на капитальное строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений. По всей стране ведется обновление больниц и поликлиник, улучшается их материально-техническая база. В регионах функционируют медицинские учреждения. В Чуйской области 7, в Баткенской 5, в Жалал-Абадской 8, в Нарынской 3, в Ошской 4, в Талаской 4. Всего насчитывается 42 учреждения. Параллельно проводятся строительные и ремонтные работы, открываются новые корпуса, модернизируются лаборатории и специализированные центры. Это позволяет повышать качество медицинской помощи и делать ее более доступной для населения.
2: Потребность в обновлении медицинской инфраструктуры особенно хорошо видна непосредственно в регионах. Районные больницы зачастую обслуживают жителей не только самого районного центра, но и близлежащих сел. Поэтому состояние здания, наличие оборудования и обеспеченность специалистов напрямую влияют на доступность медицинской помощи для населения. Например, в Чуйской области районные и областные медицинские учреждения также нуждаются в постоянном обновлении материальной технической базы. О состоянии медицинской инфраструктуры и потребностях больницы рассказывает директор Чуйской областной объединенной больницы имени Акрамова доктор Бек Джекшебаев.
3: Больница сама по себе уже старая, не соответствует по международным стандартам именно условия больницы. Премьер-министр весной к нам вместе с министрами нашими, министр здравоохранения, министр строительства, министр финансов, они нашу больницу посетили, посмотрели и там вновь построят новую больницу. У нас для этого территория позволяет 3 гектара земли и свободные тоже есть участок, где можно построить. Ну, некоторые старые здания будем сносить. Мы вот 2 года назад начали капитальный ремонт больницы, но все равно же старое здание и старое, поэтому решили построить новую. Это уже решено. Начало строительства в этом году будет. Нам обещали 500 миллионов сумму выделить. Общая предварительная стоимость стройки 2 миллиарда 100 миллионов сумму. 2 блока будет по 200 коек. Общая больница на 400 коек, да? Вот первый блок в этом году обещали начинать, в общем, на 200 коек. Один корпус.
2: Проблемы медицинской инфраструктуры актуальны и для других регионов страны. В Талаской области одним из вопросов остается обеспечение медицинских учреждений необходимыми условиями для оказания качественной помощи населению. Какие вопросы требуют первоочередного решения в медицинской сфере Талаской области, рассказал директор Талаской объединенной больницы имени Мамбетова Нурдин Усубеков.
4: Областная объединенная больница находится в 3 разных местах, которые находятся в диапазоне 3-4 километра друг от друга. Это создает очень некомфортные условия для наших пациентов и для наших сотрудников. И помимо этого несет с собой значительные бюджетные расходы, неоправданные, скажем так. Если будет построена для нашей больницы 300-коечная больница, для пациентов будет создана очень

0: года мы будем оказывать все услуги для наших пациентов в одном месте, значительно сократить наши неоправданные бюджетные расходы. И помимо этого, как я уже выше сказал, будет создано условие для наших пациентов и для наших сотрудников. Мы получим в результате своевременные медицинские комплексы.
1: Отдельно стоит вопрос доступности медицинской помощи в отдаленных и горных районах. Здесь состояние самого медицинского учреждения приобретает особое значение. Для многих жителей районная больница или центр общеврачебной практики являются основным местом получения медицинской помощи. Об этом можно судить и по ситуации в Алайском районе Ошской области. Какие условия сегодня созданы для оказания медицинской помощи населению в одном из высокогорных районов страны и какие вопросы требуют решения, рассказывает руководитель Центра общеврачебной практики Алайского района Ошской области Даир Адыров.
2: Большинство зданий в этом районе были построены еще в 70-80-х годах по типовым проектам. Сегодня они уже устарели, как физически, так и морально, и не соответствуют современным требованиям. В связи с этим предложено строительство новых объектов. Уже подготовлен проект, который предусматривает возведение зданий с использованием современных технологий. Планируется, что это будут трехэтажные здания с подвальным этажом. Фактически четырехэтажные с учетом подвала.
1: Необходимость комплексного подхода к модернизации здравоохранения наглядно показал и внеплановый визит Адылбека Касымалиева в Национальный центр онкологии. Глава кабинета министров рассказал, что посетил центр после поступивших жалоб на большие очереди и неисправное оборудование. Во время проверки выяснилось, что в одном из кабинетов одновременно принимали два врача, а часть медицинской аппаратуры не работала из-за отсутствия необходимых расходных материалов. После визита Национальному центру онкологии было выделено 64 миллиона сомов. Еще 4 миллиона сомов из фонда председателя кабинета министров направили на закупку необходимых материалов. Этот пример показывает, что модернизация медицинской системы требует не только строительства и ремонта зданий, но и постоянного обеспечения учреждений оборудованием, расходными материалами и необходимыми ресурсами. Сегодня задача заключается в том, чтобы обновлять медицинскую

0: строительство новых больниц. Параллельно планируется обновлять медицинское оборудование и материально-техническую базу учреждений. При этом, как отметил Адылбек Асамалиев, реализовать все проекты одновременно невозможно, поэтому часть расходов может быть предусмотрена уже в бюджете следующего года. Если программа будет реализована последовательно, ее результатом должно стать не только обновление зданий районных больниц, но и повышение качества и доступности медицинской помощи непосредственно в регионах. На Исык-Куле 5 и 7 августа проходит 8-й Кыргызско-Российский экономический форум на тему «Кыргызстан-2030. Партнерство регионов Кыргызской Республики и Российской Федерации. Двигатель роста». Данное мероприятие является ключевой площадкой, направленной на развитие торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества между двумя странами, расширение деловых связей, а также продвижение совместных проектов. Более подробно по телефону с места события наш корреспондент Айдай Назаркулова. Айдай, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Канат. Как вы озвучили ранее, я сегодня нахожусь на форуме, да, который сегодня прошел первый день, скажем так, такого предфорума кыргызско-российского, который начнется уже завтра. Сегодня прошли примаковские чтения, и вот во встречах приняли участие большое количество интересных спикеров. Мы также поговорили с экс-заместителем председателя Кабинета министров, с экс-председателем Кабинета министров Абдулбеком Джапаровым, и в своей речи он сказал о том, что вот сегодняшний форум, проведение таких примаковских чтений и вообще обсуждение того, какова на сегодняшний день роль Центральной Азии и каким образом Россия также сотрудничает с Кыргызстаном на сегодня, он сказал о том, что Кыргызстан и Россия давно были очень близкими друзьями, и вот наши отношения будут длиться еще очень долгое время. Также сегодня одним из интересных вопросов обсуждалось то, каким образом наши страны могут и дальше сотрудничать, то, что касается логистики, вот каких-то других мероприятий. А я хочу вам еще про

0: площадку уже видели наши отечественные компании, также российские компании, они готовятся к завтрашней выставке, и здесь представлены различные, например, вот продукция наша кыргызстанская, да, не только продукты питания, но и вот пошив, да, наш кыргызстанский, который очень славится в России и в других странах. И я думаю, что выставка завтра пройдет очень успешно. А о том, как завтра стартует Кыргызско-российский форум, что интересного будет сказано, мы поговорим уже с вами завтра, я думаю.
1: Спасибо, Айдай. Напомню, что на Исыкуле 5 и 7 августа проходит 8-я Кыргызско-российский экономический форум на тему «Кыргызстан-2030. Партнерство регионов Кыргызской Республики и Российской Федерации. Двигатель роста». Отметим, что данное мероприятие является ключевой площадкой, направленной на развитие торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества между двумя странами, расширение деловых связей, а также продвижение совместных проектов. Об этом нам только что подробно по телефону рассказала наш корреспондент Айдай Назаркулова. В Душанбе 3 и 4 августа состоялся семинар для комиссаров матчей Центральноазиатской футбольной ассоциации БАФА. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе. По данным организации, в качестве инструктора на мероприятии выступил комиссар матчей ФИФА и АФК, кыргызстанский специалист Кемель Токобаев. В двухдневном мероприятии приняли участие представители Кыргызского футбольного союза Сыймык Джумабаев и Анаргул Абдышева и национальных ассоциаций членов БАФА. Основной целью семинара стало совершенствование деятельности по организации и проведению матча, а также подготовка высокопрофессиональных комиссаров матчей в Центральной Азии. Учебная программа включала теоретические занятия и практические тренировки, что позволило участникам получить опыт и знания международного уровня. Отмечим, что в течение двух дней участники изучили роль и обязанности комиссаров матчей, регламенты соревнований, подготовку к играм, организацию матчей, вопросы медиа и маркетинга. А также на повестке дня стояли вопросы о мерах безопасности, инспектирование стадионов, работу системы ФИФА, а также подготовка отчетов о матчах, практические примеры, групповые обсуждения и различные операционные ситуации. В Кыргызстане продолжается реализация крупных промышленных проектов. Новые предприятия открываются в разных регионах страны. Это от переработки сельхозпродукции, производства строительных материалов до энергетики, текстиля и логистики. Отметим, что часть объектов уже введена в эксплуатацию. Еще ряд производств планируется запустить уже ко дню независимости Кыргызстана 31 августа. Отметим, что промышленность остается одним из ключевых направлений экономического развития Кыргызстана. В нашей стране реализуется масштабная работа по запуску новых производственных объектов, расширению действующих предприятий, созданию дополнительных рабочих мест. О планах по развитию промышленности и запуску новых производств ранее сообщал председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Как он отметил, что для реализации масштабных инвестиционных проектов государство создает необходимые условия для инвесторов, в частности земельные участки для строительства заводов и производственных объектов, которые могут предоставляться в аренду. А с начала этого года уже введены в эксплуатацию несколько объектов, среди которых это логистический центр «Алтын Логистик» в городе Балыкчы, солнечная электростанция в Исыкульском районе, гидроэлектростанции «Соколук-3» и «Туюк», производственное предприятие «Бренд KG» на территории СС-Бишкек, а также завод по переработке рыбы «Вилби», что находится в Соколукском районе. Среди реализуемых проектов это строительство торгово-логистического комплекса «Промсклад KG». Его проектная площадь составит 6000 квадратных метров, а после выхода на проектные показатели здесь планируется создать около 100 рабочих мест. Ну и отдельное направление – это, конечно, энергетика. Проект ОСО РЭЦА предусматривает значительные объемы производства электроэнергии и создание новых рабочих мест. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Сыкульской области, местами в Чуйской, Ошской и Нарынской областях дожди, грозы. В Таласской, Джалабадской, Баткенской областях без осадков. Завтра днем на большей части территории Сыкульской области, местами в Чуйской, Нарынской, предгорных и горных районах Ошской области, горных районах Таласка, Джалабадской, Баткенской областей дожди грозы в долинной зоне Ошской области, в зоне земледелия Таласской, Джалабадской и Баткенской областей без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха в Чуйской области ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. Таласская область ночью плюс 10-15, днем плюс 31-36. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 17-22, днем плюс 31-36. Иссык-Кульская область ночью плюс 9-14, днем плюс 18-23. Нарынская область ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25. В Чолпан-Ате временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 31-33. Уважаемые радиослушатели, вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи радио. Микрофона был Канат Султакеев. Хорошего вам всем вечера. Услышимся в следующий раз.
2: Первое информационное радио.
3: Егемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакыт өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Бул жол улуу жеңиштерге алып барчу жол.
4: Биринчиде музыка.

что составило 66,7% от целевой группы. В первый год внедрения в дополнение к основной группе вакцинировались девочки в возрасте с 12 до 14 лет. Первой дозой получили 173,78 девочек-подростки, второй дозой 148,773 девочек-подростки. Потом в 2023 году охват составил